острова, мы острова, гроза! Нас каждый здесь до ужаса боится!

романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Детям грубым непослушным место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
2: Надоело! Поучают, надоело! Поучают!
3: Поучают!
2: Поучайте лучше, Маша, поучать!
1: Ой, глупы, как пробки дети! Их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад.
2: Надоело! Поучают, надоело! Поучают!
3: Поучаем!
2: Поучайте лучше, Маша,

Если ты настоящий порядочный волк, даже если вся шкура в заплатах, и в глазах не погасла кровавая месть, и природная злость у тебя еще есть, то врагов своих заклятых ты с честью должен съесть, съесть, съесть, съесть. Точи, точи, зубища, клычища, точи. Гляди, идет добыча, хватай и тащи. Кому кушать сено, травку щипать, а наше волчье дело тащить и хватать, тащить и хватать.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.

Я поздравит и, наверно, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению,

как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят.

0: шучу. Я уважаю пирата.
1: А я уважаю кота.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю котов.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю...
2: Он готов.
3: Вы слушаете детский

0: Вы слушаете детский канал.
1: Известно в мире нашем есть чудесные явления. В морях же их не перечесть. Достойных удивления железный лом плыть.

порой не верится, друзья. И все-таки бывает. Порой не верится, друзья. И все-таки бывает.

я такой человек, зря болтать не люблю. Если нужно чего, не горю.

Алёшка шёл последним и больше всех пылил. Случайно или нарочно, он сам не знает точно, на пуговку Алёшка ногою наступил. Он поднял эту пуговку и взял её с собою, и вдруг увидел буквы нерусские на ней. Ребята всей гурьбою к начальнику заставы бегут, свернув с дороги. Скорей, скорей, скорей! «Рассказывайте точно», — сказал начальник строго, и карту пред собою зеленую раскрыл. «Среди какой деревни и на какой дороге на пуговку Алешка ногою наступил?» Четыре дня искали, четыре дня скакали бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон. В дороге повстречали чужого незнакомца, сурово осмотрели его со всех сторон. А пуговки-то нету от левого кармана, а шиты не по-русски короткие штаны, а в глубине кармана патроны от нагана и карта укрепления.

Алёшкиной коллекции та пуговка хранится. За маленькую пуговку ему большой почет. За маленькую пуговку ему большой.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Я сошью ботфорты, шляпу куплю, стану брат черту, кум королю. Сапоги-сапожки, кот в сапогах, удивятся кошки. Ох, ох, ох. Не грусти, хозяин, не пропадем, себя позабавим, всех проведем. Сапоги-сапожки, кот в сапогах, удивятся кошки.

кто людям помогает, и тратить время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк, как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, лишь тратить время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Прославиться нельзя.

сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который...

0: белый день, а остальное все трепетный день,
1: а остальное все трепетный день.
2: А что было дальше?
0: Здесь пенит, там шилит, а где-нибудь фут.
2: Большие деньги.
0: Стал богий мошенник, мошенники плут.
2: Мошенники плут, почему?
0: Скопил целый путь.
2: А, молодец.
0: Но в том-то и дело, что он не один.

из пахучих завитушек, стружек и колечек мне помощникам под старость и на радость вам. Скоро-скоро деревянный выйдет человечек, будет с кем-нибудь.

Вот уже почти готов он, добрый человечек. Я вложу в него надежду и одежду дам. Он спасет нас от печали, от нужды излечит. Будет с кем мне под шарманку топать по дворам.

все поешь. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.

0: там у тебя поется? Какой чудесный день!
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?

0: детям грубым непослушным. Место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
1: Надоело! Поучают, надоело! Поучают!
2: Поучают!
1: Поучайте лучше ваших поучать!
0: Коль глупы, как пробки дети, их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад.
1: Надоело! Поучают, надоело! Поучают!
2: Поучаем!
1: Поучайте лучше ваших поучать!

0: Вы слушаете детский канал.
1: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
2: В который можно положить такой подходящий шарик.
1: Приятно другу подарить горшочек.
2: Нет, шарик.
1: В день рождения. И я.
3: И я того же мнения.
2: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
4: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо!
1: Как хорошо!
2: Какое совпадение!
0: Нашел ты к шарику горшок!
3: А вот ко дню рождения!
2: Я того же мнения!
0: Приятно, что и говорить!
2: Подарки в день рождения!
1: Но другу радость подарить!
3: Приятнее без сомнения!
0: Я!
1: И я!
2: И я того же мнения!
0: И я!
1: И я!
2: И я!
3: И я!

0: Мы все участники регаты. Гребем, гребем,
1: гребем к себе.
0: Во славу почести и злата.
2: Вино красоток
1: и т.д.
0: Нам зависть душу разъедает, что кто-то больше загребет.
2: И потребление возрастает,
3: а производство отстает.
0: Сушите весла, сэр,

0: сушите весна, сэр, сушите весна, сэр.
1: Набейте сундуки и брюха, но все равно в конце концов с косой появится старуха и загребет к себе грибцов.
2: Не лучше жить легко и просто, чтоб вас никто не проклинал.
0: Кирзайте, сэр, сушите весла! Сушите весла, псу!
3: Финал!

меня прекрасный прельщает. О, Рафаэль, о, Ренессанс! Искусство так обогащает.

0: дайте будем нести искусство людям, беру-то неохота.
1: Старинные болота, вот так.
2: Вы слушаете детский канал.

0: она до твоего дела? У меня-то нет дела.
1: У всех людей есть дела.
0: А я ребенок.
1: Не городи чушь. Ты человек. Должен жить по-человечески.
2: А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?
0: На остров? Вот здорово!

0: А я бы кого-нибудь, да хорошо бы кого-то так, но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
1: Не обитаем?
0: То есть абсолютно. Подушек нет, ложек нет, нет ни одной кроватки.
1: А я на травке буду спать.
0: Растудишься на травке.
1: Костер, костер, костер, костер. Костер, костер, костер.
0: Но мы же знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
1: Что, совсем не обитаем, да?
0: То есть абсолютно. Никто на помощь не придет, ни дров не раздобудет, никто не спалит ничего, ни на каком огне.
1: А я пойду топор найду.
0: И что же дальше будет? Ты размахнешься по сосне, отрапнешь по ноге. Грибы, орехи собирать умеешь?
1: Нет, нет, нет.
0: Отходил, убежать успеешь?
1: Нет, нет, нет.
0: Может, как же мы его спасем? Ведь мы считаем, что этот остров не обитаем.
1: А я.
0: Ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно. Сидишь себе, худеешь не по дням, а по часам.
1: Ну почему? Почему?
0: Да потому что ты никогда и ничего не делал в жизни сам.
2: Вы слушаете «Детский канал».

0: Новый год!
1: Что такое Новый год?
2: Что такое Новый год?
0: Что такое Новый год? Это дружный хоровод! Ля-ля-ля-ля-ля! Это дудочки и скрипки, шутки, песни и улыбки.
1: Вот что значит! Вот что значит Новый год!
0: Да, вот что значит Новый год!
3: Что такое Новый год?
4: Что такое Новый год? Это праздник и приход! Ля-ля-ля-ля-ля!
0: Это смех друзей веселый, это пляски возле елок. Вот что значит, вот что значит.

0: слушаете детский канал.
1: На нас особой куклы посмотри, посмотри. Как танцуем мы по кругу, раз, два, три, раз, два, три. Без конца менять наряды нам не лень, нам не лень. Принимать гостей мы рады каждый день. Готовы есть печенье каждый день, каждый день. Отмечать свой день рождения каждый день. Можем мы в тазу купаться в день сто раз, засыпать и просыпаться каждый час. Можем прыгнуть мы с дивана прямо в лес, как ни странно, до небес. На Луну летать в ракете и на Марс. Мы на все готовы, дети, ради вас. Мы на все готовы,

0: Сами шевелит ужасный взрыв, перенесли, как ласковый щелчок, четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет, бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок,
1: а там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит, подмигивают весело.
1: Здорово!

Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя. Плачь и смейся.

0: чувствуешь?
1: То будущее уже настало!
2: А птичка поет.

танцелита, от печенки, селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

0: Дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства.

0: зубки, зубки, зубки.
1: Не превратились клыки. Ай, не знал и не помнил, что значит зуб, а что клык. Правда, потом-то я понял, а уж потом-то привык.

0: пирожки.
1: Кушай, мой мальчик, пока твои зубки, пока твои зубки, зубки, зубки, зубки, зубки.
2: Вы слушаете детский канал.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Позабудем все, что было.

Тебе, четворобей, добрым жить на белом свете веселей. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Я не трус, признаюсь честно, просто я считаю так. На земле прекрасной нету места для недобрых и для забияк. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить.

Антигон.

мы не сторонники разбоя. На Загину не нужен нос, ему покажет.

0: Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дуракане нужен нож. Ему с три короба не врешь.
1: И делай с ним, что хочешь.
2: Вы слушаете детский

Не дошли лошадку нам дядюшка Том. На ярмарку завтра мы едем верхом. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, сам Хопкин, чем комбля. Когда вы вернете коня моего, а вернем его в среду, во вторник к обеду. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, сам Хопкин, чем комбля. Вот вторник проходит, проходит среда, домой не вернуться верхом никогда. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, сам Хопкин.

С ней, ну, мы, конечно. Билл Брюер, Рекстюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Коблиан. Окончила кляча свое бытие, оплакали хором кончину ее. Билл Брюер, Рекстюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Коблиан. Но песня не кончилась вместе с конем, хоть умерли все, кто катался на нем. Билл Брюер, Джек Сьюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Кобли и я. В ночной тишине при огромной луне верхом мы несемся на мертвом коне. Билл

Поручите, Буратино, поручите это мне! Посылали аппарат мы до...

0: радует нас.
1: Неправильно, дедушка.
2: Как неправильно?
1: Поешь неправильно.
2: А как правильно?
1: А вот как надо.
3: Пусть эта елочка праздничный час,
0: каждой иголочке радует нас.

0: Чего себе? Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего простоквашина.
2: Как бы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых, не кружила б малыш.

романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Да, нужен отдых парусам, как морю после шквала. И признаюсь, устал я сам, хотя моряк бывалый. К тому ж история моя правдивый век кончает. Самим не верится, друзья, но в жизни все бывает.

одною стороной увязался черт за мной. Думала машина, что сучит так шина.

0: не пойти ли нам в гости?
1: В гости?
0: Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
1: Кто же ходит в гости по утрам?
0: Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-барам, парам-дарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро.
1: На то оно и утро? А куда мы идем?
0: К тебе, конечно. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
1: Такого не бывает.
0: А у тебя что-нибудь есть поесть?
1: У меня есть еще один воздушный шарик.
0: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
1: Ага, тогда пойдем к тебе.
0: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
1: Они ужасно рады?
0: Постой, теперь получается, что я не иду в гости.
1: А что же делать? Пух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь.
0: Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам.

0: кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник, Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да очень маленьких, ох, очень маленьких детей.
1: Да, детей.
0: Да, детей.

0: Он страшными глазами сверкает.
1: Он страшными зубами стучит.
2: Он страшный костер зажигает.
3: Он страшный.

Собраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня.

Хе-хе-хе!

гулять. Они ведь и так никуда не пускают, с тобой не пускают играть. А ты меня любишь, ага, а ты со мной будешь, ага.

0: все поешь. Ага. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется? Какой чудесный день.
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?

0: что-то не то.
1: А тебе и раз.

0: Вы слушаете детский канал.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. А любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

0: по банкам и углам.
1: Несите ваши денежки,
0: иначе быть беде.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю там.
1: И в полночь ваши денежки
0: заройте в землю где?
2: Заройте в землю где?
3: Ни горы, ни враги и не

0: Поле, поле чудес!
1: Поле чудес!
0: В стране дураков! Рекс, бэкс, фэкс, фэкс, фэкс.
1: Поверьте хорошенечко,
0: советуем мы вам.
1: И вырастут ветвистые
0: деревья в темноте.
1: Но вместо листьев денежки
0: засеребрятся там.
1: Но вместо листьев денежки
0: зазолотятся где?
1: Зазолотятся где?
0: Ни горы, ни враги, и не лес. Не океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
2: Поле чудес.
0: В стране дураков. Грязь.

милая птица, извольте спуститься, вы потеряли перо. На красной аллее, где клёны аллеют, ждёт вас находка в бюро.

Вы слушаете «Детский канал».

0: мальчиков ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

0: Дед Мороз, погоди!
1: Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Налил бы потасовки, хватило бы мне бодрости. Налил бы потасовки, хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило.

Галошу настоящую, красивую, блестящую. А он не понимает, за что его ругают. А он не понимает, за что его ругают.

только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.

0: сказки навалились.
1: Да.

0: дедушку лопатой.
1: А я дедушку не бил, а я дедушку любил.
2: И я дедушку не бил, и я дедушку любил.
3: В небе солнышко горит,

0: школа пары.
1: Рыжий папа, рыжий дед, рыжим стал весь белый свет.
0: Рыжий, рыжий конопатый, у медведя школа пары.
1: А если каждый конопат, где на всех набрать лопат?
2: Вы слушаете детский канал.

0: слушаете детский канал.
1: Я рос в яйце, и было мне теснее все и уже. Я рос и рос, со мной вопрос: а что же там, что же там, что же там, что же снаружи?

Я без поддержки, как-нибудь сам уж, лишь бы забаву выгодно замуж. Там у нее чтобы полная чаша, вот оно счастье.

0: там, вопилки. Пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотя там и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу. Трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.
1: Вы слушаете детский канал.

Он очень занятный. Он очень занятный. Совсем еще глупый. Доверчивый пес.

чего дошел прогресс до невиданных чудес. Опустился на глубины и поднялся до небес. Позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек.

0: человек.
1: До чего дошел прогресс? Было времени в обрез. А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без. Позабытой хлопоты остановлен бег. Вкалывают роботы. Счастлив человек.

0: считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Но лишь бы подтасовки хватило бы мне бодрости. Но лишь бы подтасовки хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким?
1: Но не я.
0: Да.

0: Я готов на гадость.
1: Я, сеньор.
0: Их, я готов на гадость.
1: А я, сеньор.
0: Ох, я готов на гадость.
1: А я?
0: Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Их, я готов унизиться.
1: Браво!
0: Ух! И я готов унизиться, но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться,
1: Вашу прекрасную бороду!

0: Вы слушаете детский канал.
1: Мы не мыши, мы не птахи, мы ночные

0: Хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.

0: Человек собаки друг.
1: Человек собаки друг.
0: Это знают все вокруг.
1: Это знают все вокруг.
0: Понятно всем, как дважды два.
1: Нет добрее существа.
0: Лапу первым подает.
1: Лапу первым подает.
0: Волю нервам не дает.
1: Волю нервам не дает.
0: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: Знаешь, хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
1: В который можно положить такой подходящий шарик.
2: Приятно другу подарить горшочек.
1: Нет, шарик.
2: В день рождения. И я.
1: И я.
3: И я того же мнения.
1: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
4: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо.
1: Как хорошо?
2: Какое совпадение.
0: Нашелся к шарику горшок.
3: А хвост ко дню рождения.
2: Я того же мнения.
0: Приятно, что и говорить.
2: Подарки в день рождения.
1: Но другу радость подарить.
3: Приятнее без сомнения.
2: И я того же мнения.
0: И я того же мнения.
4: Вы слушаете детский канал.
5: Очень многие думают, что они умеют летать. Очень многие ласточки, лебеди, очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие.

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет — это летание лошади, нелетных животных летание.

быть юным. Ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись.

хочется гулять, а нам говорят, что катит. Короче, не потянулся. А я говорю вам, хватит. Устал я от этой обузы.

0: тем, кто за нас в ответе. Давно пора понять, мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
1: Вы слушаете «Детский канал».

бывает кусачий. Собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает

по утрам не ждет меня работа. Я давно на пенсии сижу. Очень мне прославиться охота, только как ума не приложу. Ну разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго

порядке. Чувствую себя я молодой. И прохожих в качестве зарядки из окна люблю облить водой. Ну, разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет.

светом залита аллея. Выхожу с рогаткой на простор. Все скамейки перемажу клеем, а потом махну через забор. Ну, раз это много, хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел за все газеты.

Собраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете.

0: Пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному. Помню. Птицами считают только тех, которые летают. Птицами считают. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете. Жить одному. Знаю. Птичек узнают, потому что птички песенки поют. Только тех, которые поют. Птицами всюду признают. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете. Жить одному. Птички. Песенки поют. Птички. Ох, птички. Даже гнезда вьют. Птички. Песенки поют. Гнезда вьют. Даже гнезда вьют. Даже гнезда вьют. Надо в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете. Жить одному. Птички. Кто ж такие птички? Те, которые несут яички. Если ты знаешь, что ты за птица, это тебе всегда пригодится. А почему? А потому это понятно тебе самому. Знаю. Птицами зовут, которые летают, которые поют, несут яички, гнезда бьют. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот этих самых, которые птицами зовут. Птицами зовут.
1: Вы слушаете детский канал.

и дождинки, и снежинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, как положено друзьям. Все мы делим пополам, и смешинки, и слезинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, и смешинки, и слезинки.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной, а то мои подружки.

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Что такое СОС по морскому СОС? Должен четко и всегда знать любой матрос.
2: Это точно, капитан, можно отвечать.

0: спасали вас, друзья.
1: Да, жестокий шквал друг шпаргалочку бросал и меня спасал.
0: Что я слышу, стыд и срам, вам старпом разнос, вам экзамен не зачтем.

Слушайте детский канал.

0: Брэдсли. Царь! Ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь, а? Хочешь пирожное, хочешь мороженое, а он заборы красит.
1: Так-так. Понятно. Эй! Стража! Отрубить-ка ему голову. Тунеядец.
2: Ага, это можно.

Мы не сторонники разбоя. На Савину не нужен нос. Ему

Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужно.

0: Фукс, давайте подпевать. Только чур не сгоряча.
1: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю окончательно.

0: чай, старый мой приятель, вам частушки пропоем. Да я начну, а он подхватит. Ох, я о том,
1: а я о сём.
0: Бары-бары-стабары, да не караете двора.
1: Мы гавайские гитары, эх, превратили в балала.
0: Помню, как на фестивале мы в былые времена с Фуксом приз завоевали.
1: Эх, что-то не припомина.
2: Вот она.
3: Да где?
2: Да вот она.
3: Да где?
2: Да вот она.
3: Дичи ди сера, купе форланте а ла труба тучизо.
0: Отчистушь, право слово, да веселее на душе. Вам не нравится?
1: Ну что вы! Ох, я смеюсь, как сумасшедший.

0: ты чучело-мяучело!
1: Ах ты чучело-мяучело!
2: Чучело-мяучело, вот я тебе покажу, споем!

0: ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка, давай.

0: Мороз, ну, Дед Мороз, погоди!
1: Вы слушаете детский канал.

0: свете кашу есть не стану.
1: Ненавижу творог, не люблю сметану. Дайте нам на завтрак

0: Говорю вам прямо и вполне серьезно. Нам нужны конфеты для работы мозга.
1: Съешь кило кис-киса.

Пускай ветра буянят шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

Где? Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога.

пам-пам и друга не бросить нигде. Не требую награды, почета не хочу.

0: horrible, wasn't it?
1: Вы слушаете детский канал.
2: Отворите поскорее, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком. Бу-бу-ду-бу, бу-бу-ду-ба, ба-ба-ба.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открытайте, не валяйте дурака! Я козлиха, но хреньше слегка.

0: спросите, мы ответим.
1: Вы слушаете детский канал.
2: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. А любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

паренек, резвый Робин, шустрый Робин, беспокойный паренек, резвый шустрый Робин. Немало ждет его обид, но сердцем все он победит. Парнишка будет знаменит, семью прославит Робин. Был он резвый паренек, резвый Робин.

0: выводок непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.
1: Вы слушаете «Детский канал».

тарам-тарара, всем давно вставать пора. Тра-та-та-та, та-та, та-та-та-та. Трам-тарарам, трам-тарара, всем давно вставать пора. Эй, просыпайтесь, звери и птицы, солнце на небо уже взобралось. Нужно попрыгать, нужно умыться, чтоб веселее жилось. Тра-та-та-та. Прыгать нужно умыться, чтоб веселее жилось. Я барабанщик, зорю играю. Я барабанщик в этом лесу. Все

0: Ишь, как выводят шельмы.
1: И папа, ну какой у вас дурной вкус? Это ж Ванька из слободки горло дерет.
2: О, заслушался, старый пень! Напушал дыму с кровопивцами!

с пушистым животом мурлыкал песенку свою. Но есть всему предел, теперь я озверел и сам себя не узнаю.

0: Большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не

0: мой огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
1: не хотят на цепочке сидеть.
2: Их заставить нельзя ни за какую коврижку, от безделья и скуки балдеть.

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без. Но бросаются к нам

0: болоте нахлебается воды.
1: Это шхуна и болоте нахлебается воды.
0: Поняли?

0: А как зовут его?
1: Бим-бом.
0: Фамилия?
1: Тик-так. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом. Куда идешь ты? Ну?
1: Иду я вечером туда, туда, где был я днем.
2: Веселый гном порой грустит, считая нам года.
0: Когда он спит? Когда он спит?
1: Не спит он никогда. Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты? Ну?
1: А просто не люблю. Боюсь проспать я первый гром. Боюсь проспать весну.
2: Усни, малыш, мой милый гном. Тебя я заменю.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Тик-так.
0: Бим-бом.
1: Я никогда не сплю.
0: А почему не спишь ты, гном?
1: А просто не люблю. Меня

живем. Между прочим, это мы переживем. В небесах высоко ярко солнце светит. Да чего ж хорошо.

0: Оу, yes. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, прожусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Оу, yes.
1: Руки моей железной
0: боятся как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не макати, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла.
2: Адвентар! Летит!

тебя. Ой-е, чудеса, ой-е, небеса. Мы взмываем высоту, приключения нас ждут.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Дорога, дорога ведет от порога, идет от порога к мечте голубой.
2: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
1: Хорошо под небесами,
2: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
2: по дороге с облаками.
3: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками.
3: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
2: Дороги,
3: как добрые руки,
2: как добрые руки хороших друзей.
3: Друзей новых много нам дарит дорога.
2: С друзьями намного шагать веселей.
1: Хорошо под небесами,
2: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
2: по дороге с облаками.
3: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками.
3: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: котором всегда, всегда интересно и даже не тесно.
1: На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами.
0: Сам на лапке с парусами.
1: Вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками.
0: По дороге с облаками.
1: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Тарам, вопилки, пом-пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но ходят-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пу-рум-пу-пу-пу-рум-пу. Трам-пам-па. Пум-пу-рум-пу-пу-рум-пум. Пум-пу-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пу-рум-пум-пум. Это же неспроста.

Но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.

0: может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: Ак, поганка! А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота!
1: Я из тех дальних мест, где верблюды и окрест караванами чинно бредут. Лицо там с утра обжигают ветра, зной пустыни они несут. Солнце с запада там побежит на восток и прохладу прогонит прочь. Погости, заезжай, а потом улетай на ковре ты в арабскую ночь.

0: встрече сразу лапу подает. Теперь я чебурашка, мне каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает.
1: Вы слушаете

терпи, когда тяжело. Скрипи, скрипи ты подо мною седло. Не смей, не смей, не смей на миг ослабеть. Сумей себя преодолеть. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу.

всегда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу, куда хочу, качу, качу, куда хочу.

0: Ладно, Билли, правда, Билли не любили.
1: Ни матросы, ни пираты, ни детишки, ни родня.
0: Да, и не могу мерить, Билли, аппетиты крокодилии.
2: И чтоб Билли не побили, просто не было ни дня.

0: все, и нету Билла. Жадность Билла погубила.
1: Он лежит на дне изыла, в жизни мало что успел.
2: Жадность хуже, чем холера.

танцелита, от печенки с селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие, весьма.

0: ночи, мои дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар.

пушистым животом мурлыкал песенку свою. Но есть ему предел, теперь я озверел.

Я с детства был послушным ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа — закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. В бою о личной шкуре не будет думать ури. Хозяину в угоду пойду в огонь и в воду. Всегда для меня слово шефа — закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений. Бывает, я бунтую и шефа критикую. Я спорить с ним пытаюсь, но тут же просыпаюсь. Нет, для меня слово шефа — закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном

0: Вы слушаете детский канал.
1: Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.

Я поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению,

0: пьес. Я денежный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, дружусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes!
1: Руки моей железной
0: боятся, как огня. И в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не ем кати, вынос, левей вала. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь крадусь во мраке, плыву как камбала. А нюх как у собаки, а глаз как у орла. Oh, yes.

живем. Между прочим, это мы переживем. В небесах высоко ярко солнце светит. Да чего ж!

уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: носи готовенького. Псик-псик, кто на новенького? Кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым совершить святую весть. Ну, жи, жи, жи, о, уноси готовень.

Вы слушаете детский канал.

0: тогда секрета вовсе нет. Скучают все на свете.
1: Да почему?

0: Не секрет, что друзья — это честь и отвага. Это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не

без. Но бросаются к нам, если нас обижают, к нам на помощь бросаются даже с небес. Под грустное мычание, под бодрое рыча,

от похмелья, сэры, будете вы серы, и не мил вам будет утром белый свет. Будет враг доволен, ты уже не воин, если пляшут в пальцах шпага и мушкет.

Ой, какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!

кто людям помогает, не тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк, как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя.

0: вам все оплачу.
1: Ничего я не хочу.
2: А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то

0: было вчера, то забыть мне пора. Завтрашнего дня ни соседям, ни друзьям
1: никому
0: не узнать меня, не узнать меня.
2: Вы слушаете детский канал.

0: рук.
1: От чего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет, от чего нам так давно не везет? Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и тогда.

виноват. Отчего нам не везет? Кто подскажет, кто поймет? Отчего нам так давно не везет? Аба! Будем делать всем назло, ведь что крупно повезло, и тогда нам все равно повезет.

0: не вижу ничего.
1: Вот я вижу, пыль стоит столбом.

Спускается прямо в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход.

волшебства уроки. Чах-бах-чурабах, чах-бах-чурабах. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана. У волшебника

дрожите от восхищения. Бэк, бэк, чулим бэк, бэк, бэк, чулим бэк. Как начну свои превращения. Шу-фу, бабалуп, шу-фу, бабалуп. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана.

вино превращаю в воду. Рок-шок, порошок, рок-шок, порошок. У волшебника Сулейман.

но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.

0: У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Копыта очень стройные.
0: И добрая душа.
2: А если вы споете?
1: Да-да-да-да-да-да.
2: А может быть, заладите?

0: поможет и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаете?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой сказки,
0: а может и не сказки, поймет не только взрослый,
2: но даже карапуз.
0: Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите там, где идет строительство или подвешен груз.
4: Вы слушаете детский канал.
5: Если хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил в спорте, тот молодец, тот молодец.
6: Бегать,
5: скакать,
6: кувыркаться
5: каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

босиком по земле прошел, клены по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Слышно, как звенят в небе высоко солнечных лучей струны. Если добрый ты,

0: радостью своей, рассыпая смех звучно. Если песни петь, с ними веселей, а когда наоборот скучно. Если песни петь, с ними веселей, а когда наоборот скучно.
1: Вы слушаете детский

я весь день сижу на крутом бережку. Высоко плывут в

века. Ласково жмурится солнце золотое, весело плещется синяя река. Стебелек дрожит надо мной, жук жужжит, комариный писк слышится слегка.

0: сердце золотое, весело плещется синяя река.
1: Вы слушаете детский

грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету, качу, качу, куда

лежит грусть, пусть на сердце не лежит мне, все на свете по плечу, и с песней этой качу по свету, качу

знаю куда. Хочу, хочу, чтобы это было всегда. Сильней, сильней, сильней, лишь зубы сомкну, но я назад не поверну. Пусть дорога вдаль бежит, грусть пусть на сердце не лежит. Мне все на свете по плечу, и с песни этой качу по свету. Качу, качу, куда хочу. Качу, качу, куда хочу.

0: Да, исчез. Нам не хватает твоих чудес. Нам не хватает твоих чудес.
1: Вы слушаете детский канал.

Есть у меня теперь сынок. Я буду с ним не очень строг. Он из полена вдруг возник, великий юный озорник, такие, как он, повсюду ждут, скажите, как его зовут?

все оплачу.

0: Мальчик стричься не желает.
1: Мальчик с кресла уползает.
0: Он в мужском и женском зале весь паркет слезами залил.
2: А волосы растут.
3: А волосы растут.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Парикмахерша устала.
1: И мальчишку стричь не стало.
0: Год прошел, другой проходит, мальчик стричься не приходит.
2: А волосы растут.
3: А волосы растут.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Отрастают, отрастают. Их в косички заплетают. Ну и сын сказала мать, надо платье покупать.
2: А волосы растут.
3: А волосы растут.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Мальчик в платьице гулял.
1: Мальчик девочкой устал.
0: И теперь он с мамой ходит завиваться в женский зал.
3: А волосы растут. А волосы растут.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
4: Вы слушаете детский канал.

Весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. Чтоб елочка под Новый год надела свой наряд, игрушки

гостил я летом у ребят и видел наяву зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары. На север я везу тепло, улыбки детворы. На север я везу тепло, улыбки детворы.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Живи в волшебном ящичке, расти в нем с каждым днем. В нем время настоящее и

острова, мы острова, гроза! Нас каждый здесь до ужаса боится! Горят, горят у нас во тьме глаза! Эй, уходи с дороги, зверь, птица! Не попадайся лучше на зубок! Зубок у нас заточен, цепь хвата! А попадешься жизни краток срок. Сожрем момент, такой у нас порядок.

романтики с большой дороги. Не желаем жить, по-другому не желаем жить.

0: детям грубым непослушным. Место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
1: Надоело, поучают, поучают, надоело. Поучают, поучают.
2: Поучают, поучают.
1: Поучайте лучше ваших поучать.
0: Ой, глупы, как пробки дети. Их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают. Им не вырваться назад.
1: Надоело, поучают, поучают, надоело. Поучают, поучают.
2: Поучаем, поучаем.
1: Поучайте лучше ваших поучат.
3: Вы слушаете «Детский канал».

Если ты настоящий порядочный волк, даже если вся шкура в заплатах, и в глазах не погасла кровавая месть, и природная злость у тебя еще есть, то врагов своих заклятых бесчестью должен съесть, съесть.

Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой.

Я поздравить ты, наверно, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

0: хочу. Я уважаю пирата.
1: А я уважаю кота.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю котов.
0: Я уважаю пирата.
1: А я уважаю...
0: Он готов.

0: чудес, нам не хватает твоих чудес.
1: Вы слушаете детский канал.

известно в мире нашем есть. Чудесные явления, в морях же их не перечесть. Достойных удивления железный лом

Феликс Сатарагант. Я сын своей эпохи, я супермен, я джентльмен.

я такой человек, зря болтать не люблю, если нужно чего, не горит.

Алёшка шёл последним и больше всех пылил. Случайно или нарочно, он сам не знает точно, на пуговку Алёшка ногою наступил. Он поднял эту пуговку и взял её с собою, и вдруг увидел буквы нерусские на ней. Ребята всей гурьбою к начальнику заставы бегут, свернув с дороги, скорей, скорей, скорей. «Рассказывайте точно», — сказал начальник строго, и карту пред собою зеленую раскрыл. «Среди какой деревни и на какой дороге на пуговку Алешка ногою наступил?» Четыре дня искали, четыре дня скакали бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон. В дороге повстречали чужого незнакомца, сурово осмотрели его со всех сторон. А пуговки-то нету от левого кармана, а шиты не по-русски короткие штаны, а в глубине кармана патроны от нагана и карта укрепления.

бабушкиной коллекции та пуговка хранится. За маленькую пуговку ему большой почет. За маленькую пуговку ему большой.

Я сошью ботфорты, шляпу куплю, стану, брат, черту, кум-королю. Сапоги-сапожки, кот в сапогах, удивятся кошки. Ох, ох, ох. Не грусти, хозяин, не пропадем. Себя

родною стороной. Увязался черт за мной, подумала мужчина, что за чертовщина.

кто людям помогает, не тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк, как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, лишь тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Прославиться.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Дамы и господа, сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил...

0: деньги, а остальное все дребедень.
1: А остальное все дребедень.
2: А что было дальше?
0: Здесь пенит, там шилит, а где-нибудь фунт.
2: Большие деньги.
0: Стал богим мошенник, мошенники плут.
2: Мошенники плут, почему?
0: Скопил целый путь.
2: А, молодец.
0: Но в том-то и дело, что он не один.
2: А

пахучих завитушек, стружек и колечек, мне помощникам под старость и на радость вам. Скоро-скоро деревянный выйдет человечек, будет с кем мне под шарманку.

Вот уже почти готов он, добрый человечек. Я вложу в него надежду и одежду дам. Он спасет нас от печали, от нужды излечит. Будет с кем мне под шарманку топать по дворам.

0: Ра-ры-ра-ры-ра-ры-ру. Ра-ры-ру.
1: Вы слушаете детский канал.

0: справедливым, умным, честным,
1: сильным, добрым.
2: Только и всего.
3: Как все просто удается на словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги, так что прежде, человечек, выучись ходить.

0: все поешь. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется? Какой чудесный день.
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?

0: детям грубым непослушным. Место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
1: Надоело! Поучают, поучают, надоело! Поучают, поучают!
2: Поучают, поучают!
1: Поучайте лучше ваших поучать!
0: Коль глупы, как пробки дети, их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад.
1: Надоело, поучают, поучают, надоело, поучают, поучают.
2: Поучаем, поучаем.

0: хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
1: В который можно положить такой подходящий шарик.
0: Приятно другу подарить горшочек.
1: Нет, шарик.
0: В день рождения. Нет. И я.
2: И а того же мнения.
1: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
3: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: Какое совпадение!
1: Нашел ты к шарику горшок!
2: А хвост ко дню рождения!
0: Я того же мнения!
1: Приятно, что и говорить!
0: Подарки в день рождения!
3: Но другу радость подарить!
2: Приятней без сомнения!
0: И я того же мнения!
4: Вы слушаете детский

0: все участники регаты. Гребем, гребем,
1: гребем к себе
0: во славу почести и злата.
2: Вино красоток
1: и т.д.
0: Нам зависть душу разъедает, что кто-то больше загребет.
2: И потребление возрастает,
3: а производство отстает.
0: Сушите весла, сэр, на кой вам черт?

0: Сушите весла, сэр, сушите весла, сэр.
1: Набейте сундуки и брюха, но все равно в конце концов с косой появится старуха и загребет к себе грибцов.
2: Не лучше жить легко и просто, чтоб вас никто не проклинал.
0: Кирзайте, сэр, сушите весла!
3: Сушите весла, все!
4: Финал!

старинные полотна меня прекрасно прельщают. О, Рафаэль, о, Ренессанс, искусство так обогащает.

искусство людям

слушаете «Детский канал».

0: дело до твоего дела. У меня-то нет дела.
1: У всех людей есть дела.
0: А я ребенок.
1: Не городи чушь. Ты человек. Должен жить по-человечески.
2: А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?
0: На остров? Вот здорово!
2: А как же ты там проживешь без повара, без няни?
0: А я найду кого-нибудь.
2: Да хорошо бы, как бы так. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
0: Не обитаем?
2: То есть абсолютно. Подушек нет, глаза свет, нет ни одной кроватки.
0: А я на травке буду спать.
2: Проснулись на травке.
3: Костер, костер, костер.
0: А я не ложусь, костер.
2: Но мы же знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
0: Что, совсем не обитаем, да?
2: То есть абсолютно. Никто на помощь не придет, ни дров не раздобудет, никто не спалит ничего, ни на каком огне.
0: А я пойду топор найду.
2: И что же дальше будет? Ты размахнешься по сосне, отрахнешь по ноге. Грибы, орехи собирать умеешь?
0: Нет, нет, нет.
2: А ты хотел убежать, успеешь?
0: Нет, нет, нет.
4: Не будем мы тебя спасем.
2: Да как же мы его спасем? Ведь мы считаем, что этот остров не обитаем.
1: А я.
2: Ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно. Сидишь себе, худеешь не по дням, а по часам.
0: Ну почему? Почему?
2: Да потому что ты никогда и ничего не делал в жизни сам. Yeah!

0: печенья, от орехов до печенья. Вот что значит, вот что значит Новый год.
1: Что такое Новый год?
2: Что такое Новый год?
3: Что такое Новый год? Это дружный хоровод. Ля-ля-ля-ля-ля. Это дудочки и скрипки, шутки, песни и улыбки.
1: Вот что значит, вот что значит Новый год.
3: Да, вот что значит Новый год.
0: Что такое Новый год?

0: Yes.
1: Эй, народ, особый куклы, посмотри, посмотри. Как танцуем мы по кругу, раз, два, три, раз, два, три. Без конца менять наряды нам не лень, нам не лень. Принимать гостей мы рады каждый день. Мы готовы есть печенье каждый день, каждый день. Отмечать свой день рождения каждый день. Можем мы в тазу купаться в день сто раз, засыпать и просыпаться каждый час. Можем прыгнуть мы с дивана прямо в лес и подняться, как ни странно, до небес. На Луну летать в ракете и на Марс. Мы на все готовы, дети, ради вас. Мы на все готовы, дети, ради вас.
2: Вы слушаете детский

ногами шевелит. Сожрали с аппетитом ядовитый порошок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Плюнул наш дед сердито.

0: не шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит, подмигивают весело.
1: Здорово!

быть юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся.

0: Вы слушаете детский канал.
1: А птичка поет птицело. О рыбках поет рыболов. А я

Санселита, от речонки с селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие.

0: глупости. И еще от хвостовства, ква-ква-ква, ква-ква-ква, не поможет твой товар, злой, противный дуримар.
1: Поет о цветах цветовол, о пчелках поет пчеловол. А я о пиявках пою. За денежки ей продаю.

0: дорогие, мои дорогие, весьма дорогие пиявочки.
1: Но от жадности ква-ква и от скупости, но от подлости ква-ква и от глупости, и еще от хвостовства.

Помню я светлую речку, помню нетронутый лес. Ходит бывало овечка,

что значит зуб, а что плыть. Правда, потом-то я понял, а уж потом-то привык.

0: печет пирожки.
1: Кушай, мой мальчик, пока твои зубки, пока твои зубки

0: веселей. Я не трус, признаюсь честно, просто я считаю так. На земле прекрасной нету места для недобрых и для забияк. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей. Ярко солнце светит, щебечет воробей, добрым жить на белом свете веселей.
1: Вы слушаете детские

мы не сторонники разбоя. На Жадину не нужен нос, ему покажет.

0: Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож, ему с три короба не врешь.
1: И делай с ним что хочешь.

Не дошли лошадку нам дядюшка Том. На ярмарку завтра мы едем верхом. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, сам Хопкин Чинком, блин. Когда вы вернете коня моего, а вернем его в среду, во вторник к обеду. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, сам Хопкин Чинком, блин. Вот вторник проходит, проходит среда, домой не вернуться верхом никогда. Билл Брюер, Джек Стюер, Боб Симпл, Дик Пимпл, сам Хопкин Чинком.

С ней, ну, мы, конечно, Билл Брюер, Рокстюер, Боб, Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Коблиан. Окончила кляча свое бытие, оплакали хором кончину ее. Билл Брюер, Рокстюер, Боб, Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Коблиан. Но песня не кончилась вместе с конем, хоть умерли все, кто катался на нем. Билл Брюер, Рокстюер, Боб, Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Кобли и я. В ночной тишине при огромной луне верхом мы несемся на мертвом коне. Билл Брюер, Рокстюер, Боб, Симпл, Дик Пимпл, Сэм Хопкин, Джим Кобли.

Поручите, Буратино, поручите это мне! Посылали аппарат мы до Луны, чтобы снять ее с обратной стороны.

0: нас.
1: Неправильно, дедушка.
2: Как неправильно?
1: Поешь неправильно.
2: А как правильно?
1: А вот как надо.
3: Пусть эта елочка праздничный час.

0: добрый ты, хороший. Приходи к нам на елку, а?
1: Я тебе говорю сперва, научись.

0: слушаете детский канал.
1: Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
2: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино.
3: Как бы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых, не кружила б молодежь.

романтики с большой дороги. Не желаем жить, эх, по-другому не желаем жить, эх, по-другому.

парусам. Как в морю после шквала, и, признаюсь, устал я сам. Хотя моряк бывалый, к тому ж история моя. Правдивый век кончает, самим не верится, друзья.

лесною стороной. Увязался черт за мной, подумала мужчина, что за чертовщина.

0: Вы слушаете детский канал.
1: А не пойти ли нам в гости?
2: В гости?
1: Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться.
2: Кто же ходит в гости по утрам?
1: Кто ходит в гости по утрам? Постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-барам, парам-дарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро.
2: На то оно и утро. А куда мы идем?
1: К тебе, конечно. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает.
2: Такого не бывает.
1: А у тебя что-нибудь есть поесть?
2: У меня есть еще один воздушный шарик.
1: Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь.
2: Ага. Тогда пойдем к тебе.
1: Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады.
2: Они ужасно рады?
1: Постой, теперь получается, что я не иду в гости.
2: А что же делать? Пух, я, кажется, придумал. Давай пойдем кому-нибудь.
1: Недаром солнце в гости

0: Вы слушаете детский канал.
1: Я кровожадный, я беспощадный, я злой разбойник, Бармалей. И мне не надо ни мармелада, ни шоколада, а только маленьких, да очень маленьких, ох, очень маленьких детей. Да, детей. Да, детей.

0: Он страшными глазами сверкает.
1: Он страшными зубами стучит.
2: Он страшный костер зажигает.
0: Он страшное слово кричит.
3: Карабас, Карабас, победа сейчас, победа сейчас.

Собраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня.

гулять. Они ведь и так никуда не пускают, с тобой не пускают играть. А ты меня любишь, ага, а ты со мной будешь.

0: любишь, ага. А ты со мной будешь, ага. Так будем мы вместе, так будем мы рядом с тобою всегда.
1: Вы слушаете детский канал.

0: все поешь. Делом займись. Эхе-хе-хе-хе.
1: Не скучно мне ничуть, пою, когда хочу. Какой веселый я, и песенка моя.
0: Как там у тебя поется? Какой чудесный день.
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?

Известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Несите ваши денежки, иначе быть беде. И в полночь ваши денежки заройте в землю там. И в полночь ваши денежки заройте в землю где?
2: Заройте в землю где?
3: Ни горы, ни овраги, и лес. Ни океан без дна и берегов, а поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
4: Поле чудес.
3: В стране дураков. Рекс, бэкс, фэкс, фэкс.
1: Полейте хорошенечко,
3: советуем мы вам.
1: И вырастут ветвистые
3: деревья в темноте.
1: Но вместо листьев денежки
3: засеребрятся там.
1: Но вместо листьев денежки
3: зазолотятся где?

0: поле, поле, поле, поле чудес. А поле, поле, поле, поле чудес.
1: Поле чудес.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Но лишь бы потасовки хватило бы мне бодрости. Хватило бы мне бодрости, хватило бы мне бодрости. Зовете меня гадким. Да, я готов на гадости. Эх, я готов на гадости. Ух, я готов на гадости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости. К своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Эх, я готов унизиться. Ух, я готов унизиться.

галошу настоящую, красивую, блестящую. А он не понимает, за что его ругают. А он не понимает.

просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант семь звонких нот. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо, их никто вам не вернет.

учат. Еще тут сказки навалились.

все-таки делать то, лучше все-таки делать то, что ты делать, мастер.

0: Лю. Лю. Вот он деду одет, говорит ему в ответ:
1: у меня ведь тоже.

0: бабушку не бил, и я дедушку любил.
1: В небе солнышко горит, солнце с неба.

Ну, пельмени с куропатой!

рос в яйце, и было мне теснее все и уже. Я рос и рос, со мной вопрос: а что же там, что же там, что же там, что же снаружи?

0: Иголочки радует нас, радует нас.
1: Вы слушаете детский канал.

поддержки. Как-нибудь замуж, лишь бы забаву, выгодно замуж. Там ее чтобы полная чаша, вот оно счастье.

затылке. Пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотя-то мы и опилки, но кричалки и мобилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу. Трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.

Он очень занятный. Он очень занятный. Совсем еще глупый. Доверчивый пес.

раскалывают роботы. Он не человек. До чего дошел прогресс?

0: человек.
1: До чего дошел прогресс?
0: Было времени в обрез.
1: А теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывает роботы. Счастлив человек.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Считайте меня подлым. Да, я готов на подлости. Ух, я готов на подлости. Эх, я готов на подлости.

0: Зовете меня гадким?
1: Но не я.
0: Да, я готов на гады.
1: И я, сеньор.
0: Их, я готов на гады.
1: А я, сеньор.
0: Ох, я готов на гадости.
1: А я?
0: Но лишь бы все захапать к своей великой радости. Но лишь бы все захапать к своей великой радости. К своей великой радости, к своей великой радости. Плевать на унижение. Да, я готов унизиться. Их, я готов унизиться.
1: Браво!
0: Ух, я готов унизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Но лишь бы к сладкой цели хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться. Хоть чуточку приблизиться.
1: Эх! Вашу прекрасную бороду!

0: Хорошо. А дедушка где спит?
1: Какой дедушка? А, дедушка. А, там, в прихожей, на коврике. А если не слушается, то я его веником.
0: Это правильно.

0: Человек собаки друг.
1: Человек собаки друг.
0: Это знают все вокруг.
1: Это знают все вокруг.
0: Понятно всем, как дважды два.
1: Нет добрее существа.
0: Лапу первым подает.
1: Лапу первым подает.
0: Волю нервам не дает.
1: Волю нервам не дает.
0: Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
1: В который можно положить такой подходящий шарик.
0: Приятно другу подарить горшочек.
1: Нет, шарик.
0: В день рождения. И я.
1: И я.
2: И я того же мнения.
1: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
3: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо.
1: Как хорошо?
2: Какое совпадение.
0: Нашелся к шарику горшок.
3: А хвост ко дню рождения.
2: Я того же мнения.
0: Приятно, что и говорить.
2: Подарки в день рождения.
1: Но другу радость подарить.
3: Приятнее без сомнения.
0: И я.
2: И я того же мнения.
0: И я.
4: Того же мнения.
5: Очень многие думают, что они умеют летать. Очень многие ласточки, лебеди очень многие. И очень немногие думают, что умеют летать. Лошади очень многие.

Очень многие думают, что секретов у лошади нет. Ни для большой, ни для маленькой, ни для какой компании. А лошадь летает и думает, что самый большой секрет — это летание лошади, нелетных животных летание.

быть юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись.

давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.

бывает. Кусачий собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает

По утрам не ждет меня работа. Я давно на пенсии сижу. Очень мне прославиться охота. Только как ума не приложу. Ну разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго

у меня в порядке. Чувствую себя я молодой. И прохожих в качестве зарядки из окна люблю облить водой. Ну, разве это много? Хочу, чтобы мой портрет застенчиво и строго смотрел со всех газет.

аллея, выхожу с рогаткой на простор. Все скамейки перемажу клеем, а потом махну через забор. Ну, раз это много, хочу, чтоб мой портрет застенчиво и строго смотрел за всех.

Собраться хочу. Я здесь, я приехал, я ей закричу. Я маме своей закричу. Я маме своей закричу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете.

0: бывает на свете, чтоб были потеряны дети.
1: Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Помню, помню, помню, помню. Птицами считают только тех, которые летают, только тех, которые летают. Птицами, птицами, птицами считают, птицами, птицами, птицами считают. Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу не торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Знаю, знаю, знаю, знаю. Птичек узнают, потому что птички песенки поют. Только тех, которые поют. Птицами, птицами всюду признают. Птицами, птицами всюду признают. Надо в дорогу, мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Птички, птички, птички, птички песенки поют. Птички, птички, ох, птички, птички, даже гнезда вьют. Птички, птички, песенки поют. Гнезда вьют, гнезда вьют, даже гнезда вьют. Гнезда вьют, гнезда вьют, даже гнезда вьют. Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться. Надо узнать мне, что я за птица. А почему? А потому плохо на свете жить одному, жить одному, жить одному. Птички, птички, птички, птички. Кто ж такие птички? Те, которые несут яички. А! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Если ты знаешь, что ты за птица, это тебе всегда пригодится. А почему? А потому. Это понятно тебе самому, тебе самому, тебе самому. Знаю, знаю, знаю, знаю. Птицами зовут, которые летают, которые поют, несут яички, гнезда бьют. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот этих самых, вот этих самых, которые птицами, птицами, птицами зовут. Птицами, птицами, птицами зовут.

и дождинки, и снежинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, как положено друзьям. Все мы делим пополам, и смешинки, и слезинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, и смешинки, и слезинки.

0: честно. Пополам, пополам, пополам, лам, лам.
1: Вы слушаете детский канал.
2: У Пегги старый жил козел, он бородой дорожки мел. Ох, до чего ж умен козел! Спляшем, Пегги, спляшем!

Я водяной, я водяной. Поговорил бы кто со мной, а то мои

Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно.

0: поганка. А мне летать, а мне летать, а мне летать. Охота.
1: Вы слушаете детский канал.
2: Что такое СОС по морскому СОС? Должен четко и всегда знать любой матрос.
3: Это точно, капитан, можно отвечать. Я на...

0: спасали вас, друзья.
1: Да, в жестокий шквал друг шпаргалочку бросал и меня спасал.
0: Что я слышу, стыд и срам, вам, старком, разнос, вам экзамен не...

0: Алло, а где же тут кто?
1: Имею я пирожных горы, и есть, что есть, и есть, что пить. Но крашу я заборы, чтоб кто не ядся мне прослыть.
0: Царь, ничего вы не понимаете в царской жизни. Царь, а? Хочешь пирожное, хочешь мороженое, а он заборы красит.
1: Так-так, понятно. Эй, стража, отрубите-ка ему голову. Тунеядец.
2: Ага, это мой.

праздники разбоя. На Савину не нужен нос, ему под

0: дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь.
1: И делай с ним, что хочешь.
2: Вы слушаете «Детский канал».

0: Фукс, давайте подпевайте. Только чур не сгоряча.
1: А про что же подпевать-то? Я ж не знаю...

0: Я и старый мой приятель к вам частушки пропоем. Да я начну, а он подхватит. Ох, я о том,
1: а я о сём.

0: Помню, как на фестивале мы в былые времена с Фуксом приз завоевали.
1: Эх, что-то не припомина.
2: Вот она.
3: Где?
2: Да вот она.
3: Да где?
2: Да вот она.
3: Дичи ди сера, купе форланте алла трубата отчизо.
0: Отчистушка, право слово, да веселее на душе. Вам не нравится?
1: Ну что вы? Ох, я смеюсь, как сумасшедший.

комарикам плясать привычней на носу или на корме. Все же хочется услышать бурные аплодисменты.

0: ты чучело-мяучело!
1: Ах ты чучело-мяучело!
2: Чучело-мяучело, вот я тебе покажу, споем!
1: Ура!

0: мальчиков ребятня, и тебе достанется от меня.
1: И, наконец, сбываются все мечты. Лучший мой подарочек — это ты.
0: А ну-ка!

0: такая всякая,
1: сбежала из дворца.
0: Такая всякая,
1: расстроила отца.
0: Отца,
1: отца, отца, отца.

0: на свете, кашу есть не стану.
1: Ненавижу творог, не люблю сметану. Дайте нам на

0: Говорю вам прямо и вполне серьезно. Нам нужны конфеты для работы мозга.
1: Съешь кило кис-киса, полкило.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Если меркнет свет в окошке, на душе скребутся кошки, кто сумеет вам помочь, кто прогонит

Пускай ветра буянят шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

Где? Не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога.

с картечью и с мужеством другой. Па-па-па-па, погода злится, па-па-па-па, гроза грозит.

0: Вас поила я, поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком.
1: Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь.
0: У порога, видно, буду помирать. Не пускайте домой родную мать. Открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но хреньше слегка.

0: Москву, кому-то мотороллер заводной.
1: Я так мечтал, что мне подарят удочку. Подарков стоит, а дудки ни одной.
2: А мне подарили белку, жука и синицу. А мне подарили.

0: Пишите, мы ответим.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Мы любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей.

А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

резвый паренек, резвый Робин, шустрый Робин, беспокойный паренек, резвый, шустрый Робин. Немало ждет его обид, но сердцем все он победит. Парнишка будет знаменит, семью прославит Робин. Был он

Один серый, другой белый, гуси, мои гуси. Один серый, другой белый.

0: Мальчик стричься не желает.
1: Мальчик с кресла уползает.
0: Он в мужском и женском зале весь паркет слезами залил.
2: А волосы растут. А волосы растут.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Парикмахерша устала.
1: И мальчишку стричь не стало.
0: Год прошел, другой проходит. Мальчик стричься не приходит.
2: А волосы растут.
0: А волосы растут.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Отрастают, отрастают. Их в косички заплетают. Ну и сын сказала мать, надо платье покупать.
2: А волосы растут.
0: А волосы растут.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Мальчик в платьице гулял.
1: Мальчик девочкой стал.
0: И теперь он с мамой ходит завиваться в женский зал.
2: А волосы растут. А волосы растут.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Весь год трудился я не зря, пора в дорогу мне. Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене. Чтоб елочка под Новый год надела свой наряд. Игрушки я беру.

гостил я летом у ребят и видел наяву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Зеленый лес, зеленый сад, зеленую траву. Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары. На север я везу тепло, улыбки детворы. На север я везу тепло, улыбки детворы.

слушаете детский канал.

0: Вы слушаете детский канал.
1: Мы острова, гроза. Нас каждый здесь до ужаса боится. Горят

зубок. Зубок у нас заточен, цепь и хватит. Апа! А попадешься жизни краток срок. Сожрем момент, такой у нас порядок.

0: детям грубым непослушным. Место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
1: Надоело! Поучают, поучают, надоело! Поучают, поучают!
2: Поучают, поучают!
1: Поучайте лучше ваших поучат!
0: Ой, глупы, как пробки дети! Их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад.
1: Надоело! Поучают, поучают, надоело! Поучают, поучают!
2: Поучаем, поучаем!
1: Поучайте лучше ваших поучат!

0: Вы слушаете детский канал.
1: Если ты настоящий порядочный волк, даже если вся шкура в заплатах, и в глазах не погасла кровавая месть, и природная злость у тебя еще есть, то врагов своих заклятых ты с честью должен съесть. Точи, точи, зубища, клычища, точи. Гляди, идет добыча, хватай и тащи. Кому кушать сено, травку щипать, а наше волчье дело тащить и хватать, тащить и хватать.

0: слушаете детский канал.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят.

0: хвоста.
1: Не хочу. Я уважаю пирата.
0: А я уважаю кота.
1: А я уважаю пирата.
0: А я уважаю котов.
1: Я уважаю пирата.
0: А я уважаю...

известно в мире нашем есть. Чудесные явления, в морях же их не перечесть. Достойных удивления железный лом.

такое. Порой не верится, друзья. И все-таки бывает. Порой не верится, друзья. И все-таки бывает.

Алекс Сатарагант, я сын своей эпохи, я супермен, я джентльмен.

я такой человек, зря болтать не люблю, если нужно чего, не горю.

прошли. Ребята шли гурьбою по солнечной дороге, Алёшка шёл последним и больше всех пылил. Случайно или нарочно, он сам не знает точно, на пуговку Алёшка ногою наступил. Он поднял эту пуговку и взял её с собою, и вдруг увидел буквы нерусские на ней. Ребята всей гурьбою к начальнику заставы бегут, свернув с дороги. Скорей, скорей, скорей, рассказывайте точно, сказал начальник строго, и карту пред собою зеленую раскрыл. Среди какой деревни и на какой дороге на пуговку Алешка ногою наступил. Дня искали, 4 дня скакали бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон. В дороге повстречали чужого незнакомца, сурово осмотрели его со всех сторон. А пуговки-то нету от левого кармана, а шиты не по-русски короткие штаны, а в глубине кармана патроны от нагана и карта укрепления.

0: Пушкиной коллекции та пуговка хранится. За маленькую пуговку ему большой почет. За маленькую пуговку ему большой почет.
1: Вы слушаете детский канал.

я зашью ботфорты, шляпу куплю, стану, брат, черту, кум королю. Сапоги-сапожки, кот в сапогах, удивятся кошки. Ох, ох, ох. Не грусти, хозяин, не пропадем, себя позабавим, всех проведем. Сапоги-сапожки, кот в сапогах, удивятся кошки.

людям помогая, лишь тратить время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому я всем и каждому советую все делать точно так, как делает старуха по кличке Шапухляк. Как делает старуха по кличке Шапухляк. Людям помогает, лишь тратить время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Прославиться нельзя. Прославить.

сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил...

0: деньги, а остальное все дребедень.
1: А остальное все дребедень. А что было дальше?
0: Здесь пенит, там шилит, а где-нибудь фунт.
1: Большие деньги.
0: Стал богим мошенник, мошенники плут.
1: Мошенники плут, почему?
0: Скопил целый путь.
1: А, молодец.
0: Но в том-то и дело, что он не один.
1: А дальше?

0: слушаете детский канал.
1: Из пахучих завитушек, стружек и колечек мне помощникам под старость и на радость вам скоро-скоро деревянный выйдет человечек, будет с кем

Вот уже почти готов он, добрый человечек. Я вложу в него надежду и одежду дам. Он спасет нас от печали, от нужды излечит. Будет с кем мне под шарманку топать по дворам.

0: он справедливым, умным, честным,
1: сильным, добрым.
2: Только и всего. Как все просто удается на словах и на бумаге, как легко на гладкой карте стрелку начертить. А потом идти придется через горы и овраги, так что прежде, человечек, выучись ходить.

0: все поешь.
1: Ага.
0: Делом займись. Эх, эх, эх, эх, эх.

0: Как там у тебя поется? Какой чудесный день!
1: А смеяться не будете?
0: А как споешь?
1: Какой чудесный день! Какой чудесный день!

0: слушаете детский канал.
1: Детям грубым, непослушным, место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат.
2: Надоело, поучают, поучают, надоело, поучают, поучают.
3: Поучают, поучают.
2: Поучайте лучше ваших поучат.
1: Коль глупы, как пробки дети, их затягивают в сети. Там и жизнь они кончают, им не вырваться назад.
2: Надоело, поучают, поучают, надоело, поучают, поучают.
3: Поучаем, поучаем.
2: Поучайте лучше ваших поучат.

0: Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек.
1: В который можно положить такой подходящий шарик.
0: Приятно другу подарить горшочек.
1: Нет, шарик.
0: В день
1: нет,
0: рождения. И я.
1: И я.
2: И я того же мнения.
1: Ура! Хвост нашелся. Сова нашла хвост.
3: Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарила хвост?

0: хорошо!
1: Как хорошо!
2: Какое совпадение!
0: Нашелся к шарику горшок!
3: А хвост ко дню рождения!
2: Я того же мнения!
0: Приятно, что и говорит!
2: Подарки в день рождения!
1: Но другу радость подарит!
3: Приятней без сомнения!
0: Я!
1: И я!
2: И я того же мнения!
0: И я!
1: И я!
2: И я!
3: И я! И я!

0: все участники регаты. Гребем, гребем,
1: гребем к себе.
0: Во славу почести и злата.
2: Вино красоток
1: и т.д.
0: Нам зависть душу разъедает, что кто-то больше загребет.
2: И потребление возрастает,
3: а производство отстает.
0: Сушите весла, сэр, на койбах.

0: ящики, сундуки и брюха. Но все равно в конце концов с косой появится старуха и загребет к себе грибцов.
1: Не лучше жить легко и просто, чтоб вас никто не проклинал.
2: Кирзайте, сэр, сушите весла!
3: Сушите весла! Сух!
4: Финал!

0: болото меня прекрасное прельщает. О, Рафаэль, о, Ренессанс, искусство так обогащает, не упустите вы этот шанс.
1: Давайте будем нести искусство людям.
2: Берутся неохотно!
0: Старинные болота!
1: Давайте будем нести искусство людям. Берутся

0: Вы слушаете детский канал.
1: А мне нет дела до твоего дела. У меня-то нет дела.
2: У всех людей есть дела.
1: А я ребенок.
2: Не городи чушь. Ты человек. Должен жить по-человечески.
3: А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?
1: Остров? Вот здорово!
3: А как же ты там проживешь без повара, без няни?
1: А я найду кого-нибудь.
3: Да хорошо бы, как бы так. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
1: Не обитаем?
3: То есть абсолютно. Подушек нет, тоже свет нет, ни одной кроватки.
1: А я на травке буду спать.
3: Проснулись на травке.
1: Костер, костер, костер. А я не ложусь, костер.
3: Но мы же знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
1: Что, совсем не обитаем, да?
3: То есть абсолютно. Никто на помощь не придет, ни дров не раздобудет, никто не спалит ничего, ни на каком огне.
1: А я пойду топор найду.
3: И что же дальше будет? Ты размахнешься по сосне, отрахнешь по ноге. Грибы, орехи собирать умеешь?
1: Нет, нет, нет.
3: А ты хотел убежать успеешь?
1: Нет, нет, нет.
4: Боже мой, тебя спасем.
3: Да как же мы его спасем? Ведь мы считаем, что этот остров не обитаем.
1: А я.
3: Ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно. Сидишь себе, худеешь не по дням, а по часам.
1: Ну почему? Почему?
3: Да потому что ты никогда и ничего

Вы слушаете «Детский канал».

0: Новый год.
1: Что такое Новый год?
2: Что такое Новый год?
0: Что такое Новый год? Это дружный хоровод. Ля-ля-ля-ля-ля. Это дудочки и скрипки, шутки, песни и улыбки.
1: Вот что значит. Вот что значит Новый год.
0: Да, вот что значит Новый год.
3: Что такое Новый год?
4: Что такое Новый год? Это праздник и приход. Ля-ля-ля-ля-ля.
0: Это смех друзей веселый. Это пляски возле елок. Вот что значит Новый год. Вот что значит Новый год. Вот что значит Новый год.
5: Вы слушаете детский канал.

такой пухлый. Посмотри, посмотри, как танцуем мы по кругу. Раз, два, три, раз, два, три. Без конца менять наряды нам не лень, нам не лень. Принимать гостей мы рады каждый день. Мы готовы есть печенье каждый день, каждый день. Отмечать свой день рождения каждый день. Можем мы в тазу купаться в день сто раз, засыпать и просыпаться каждый час. Можем прыгнуть мы с дивана прямо в лес и подняться, как ни странно, до небес. На Луну летать в ракете и на Марс. Мы на все готовы, дети, ради вас. Мы на все готовы, дети, ради вас.